Солнечной системы. 2 месяца назад возникло неизвестное явление. Немногие дошедшие до нас видеокадры с космических кораблей убеждают, звездолеты попадают в мощное излучение. Мозг астронавтов подвергается активному воздействию. Излучение имеет форму кольца, и источник его находится в районе звезды

Но ведь речь идет о вещах более важных, чем изучение селеристики. Речь идет о границах человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусственно устанавливая такие границы, мы тем самым наносим удар по идее безграничности мышления и ограничивая движение вперед, способствуя

똥똥 언니 깨달아. 이새끼들바꿨으니까 놈은 그 신용 까닭 썩어 누를까 봐.

0: Что сидишь, ребёнок, мать, морду свою спрятала? Ёб вашу мать, сволочь поганые!
1: Меня

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

0: да щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня. 30-е.
2: 30-е.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не хочу собирать.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: 30
1: августа. Августа.
2: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
3: 9 утра в Москве.
2: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Cut.

Но мы на группу не попадем. Мы вот сейчас, не сейчас, а подготовка.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 30-е.
2: 30-е. Августа.
3: Августа.
4: В Москве 11 часов.

сексами, не с... бесстыдник ебучий. Со старухой о сексе говорить, блядь, паскуда. Ты психически нездоров, сука рваная.

поддержка стрима, Дженнер 656. Дмитрий, здравствуйте.

0: ожидания.
1: Слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
1: Какие проблемы по поводу оферты?

0: значит, я могу дать вам номер факса компании официально.
1: У меня нету факса.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 30.
0: 30.
1: Августа. Августа.
2: В Москве 12 часов.
3: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: 30 августа.
1: Августа.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: 30.
1: 30 августа.
2: Августа.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

puts me in a high. It's a drug. Puts me in a high. It's a drug.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 30. 30.
3: Августа.
0: Августа.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 30 августа.
1: Августа.
3: В Москве 16 часов.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 30.
1: 30.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 30-е.
2: 30-е.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: 30 августа.
1: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: 30.
1: 30 августа.
2: Августа.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

Вы знаете что? А давайте еще раз бюджетикс.

Почти 5 гигабайт. Интересно, что... Ну, по идее, вся графика, анимация, даже если ее много, не должны столько весить. Просто музыка... А, ну-ка, все ресурсы в файлике JPEG. Интересно, что это за формат. Движок самописный в них. Data. Утилитка файл. Я не смогла определить, что это за формат. А как называлась утилитка, которая на нейронках такой вот аналогичная утилитке файл, который определяет тип файла, но на нейронках. Как вообще это называется?

Sleep magic. Так, аналог на нейтрон. Ладно, это не эфир программирования. Я хотел хотя бы найти эту херню, а не могу даже сформулировать, чтобы найти. Нет. Терра, иди, нет. А чем это отличается? Это не на нейрон. Это, видимо, просто аналог Leap Magic. Какая-то старая херня. File Signature AI Google. То от Гугла было. File type.

0: Chris. Yeah. File tap. Detection. Detection. What?
1: What?
0: Magica.
1: Magica.
0: Теперь проверить, если оно покинчено или оно микс.
1: Чтобы я
0: не ставил.

Это такое, это бессмысленная сессия разногласий, небольшая.

осталось узнать, а пакетчено ли оно так, что будет, что нормально сразу запустится.

встречай, встречай, напиши хоть что-нибудь, что ты по этому поводу думаешь. Вот, вот сеанс, сеанс недопрограммирования, вот, ты же вот этого хочешь. Вот Никс, Никс, ты же все просил, Никс.

Я не устанавливаю под Никсу, я пользуюсь апакетченой, я пользуюсь Никсом как пакет-менеджером, и он позволяет, не устанавливая, как бы просто запустить то, что у него есть апакетченое.

0: захватился.
1: Не завезли еще.

Ну, можно, видимо, пока пойти. И я заметил странность, которая очень неприятна и непонятна, что при обновлении или вот таком запуске пэкэджей он некоторые кэши, при скачивании некоторых кэшей, вис,

Вот VPN бывает другие проблемы. И вот, блядь. А, вот, кстати, это, наверное, пример одного. Что ж, вот что, блядь, мне придется делать? Причем прописать HTTP-прокси просто для этого процесса я не могу, потому что клиент прописанный прокси не подхватывает, потому что, блядь, скачиванием занимается запущенный в фоне демон, которому клиент обращается. Это я выяснил потом и кровью. Поэтому у меня написан скрипт. Который перезапускает демона, прописав ему HTTP-прокси. Да. А что такое программирование под Nixon? Если ты решил доебаться с такой формулировкой, что же такое программирование под Nixon?

Я мог бы глобально включить на всю машину, прокси, но тогда стрим отвалится. А сейчас не повис. Сука. Как я долго это вот все выяснял. Ну, кроме того, почему же оно выяснит, и как же вот отдельно для этих доменов как-то прописать прокси.

это вот Серчаев, выпрыгивай с окна второго этажа. Ты же говорил, вот ты хотел какие-то гайды, вот как. Или что-то про то, как используется микс. Вот это как раз вот практически использует микс. Еще и кэвэйтс. А? Пошел нахуй. Так, действительно, оно работает. And... А модели там внутри есть? Оставим.

It's smooth. Ostatnio jest to coś, co by w gigabajtach pokazał rozmiar, bo такого размера, что такое имидж. Ну, сессия вот айтишества получилась. У сессии айтишества фидбэк отрицательный, так как во время нее только написал только Сырчаев и написал только вот, бейтную хуйню. Поэтому, видимо, больше сессий айтишества точно.

Какими обычными, какими нормальными тулзами пользуются для реверсинга форматов? Есть что-то, которое проходит по файлу и ищет все сигнатуры? Возможно.

Game on. Ты... 1.03, блядь. Есть более поздняя. Но... Всё, но самый последний нет. Как же отстаёт.

Где тут поиск? Где поиск? Вот он. Смотри-ка, действительно, вот в ауре-то последняя версия, а вот в Никсе не последняя. Нас тут первая попавшаяся в архиве нашла. Это не вот, не знаю, как не работать. Ну вот мы можем, как люди понять. Вот их, вот они. Работа, наверное.

Да, вначале вроде идет какой-то, как называется, индекс, не индекс того, что в нем лежит, видимо, с офсетами. Видимо, какой-то достаточно простой формат архива, самописный, видимо, или нет. Ну, видел новости. Что значит эти новости? Так-то для более-менее свежей, там, ну, как всегда, пэкэджи намного больше, чем даже вау. То вот всякие драмы и движняк в комьюнити, непонятно, насколько это действительно влияет на какой-то прогресс, на рабочую вот мейнтейнеров и прочее. Всё. Мы достигли предела. А у ГГ это... Это же шат ему формат аудио, да? Да. Нельзя доебаться, что оно хранит непережатое аудио. Так. Когда слизи игрок там снимал. Tasty legs and crispy thighs. On my mind. I'm so hungry now, I'm gonna chase up and grab a bite. Meow. Yes. Zip Letail определился обычным утилитой файл. Ну. Поэтому это именно что-то либо кастомное, либо просто мало идёт. Ну, можете загуглить JPEG, да? Просто ресурсы с JPEG. The primary game archive file for the tactical cat breeding game. Tactical cat breeding? Eugenics. Да, это все, мне кажется. Все уже давно отрелись, конечно. Блять.

видимо, не будет документировано, собственно, как он устроен. Чем открывать? Давайте откроем! If you're not too finicky, I'll make a fricassee for you and me, babe. Ну что, возможно, мы даже таки выполним поставленную изначально задачу выяснить, что же такое тяжелое внутри Мюджениса. Сука, оно не жмется! А, я не... Не на то шву! Ты через прокси? Прокси... Айпишником прокси... Кто-то кроме тебя пользуется? The next hour of commercial-free content brought to you by Mom's Homemade Special Groin Rub. Got a flaky crotch? Try this out! Так, на что я смотрю? All files. Можно ли по размерам? Да. Ну да, почти 17 тысяч аудиофайлов по... вот не сильно пережатые по мегабайту или больше. Мяу. Down in the kitty. Миди? Миди. Ну и какие-то файлы ресурсы игры. Мяу. Что-то для скриптинга и определения. Да-да, ты. Но спойлеры. I want to tell him that it's gonna be okay. I wanna tell him that our love will never ever fade away. Special stress, ничего.

0: Ну-ка, это какой-то именно стандартизированный формат. Куда-то. А стандартизированный разработчик, это программист Nginx, по-моему. Вот. Да, там тоже как-то достаточно открыто данные лежат. Там даже не запакованы, насколько я помню. Ну ладно. I'll dream he's holding me in his big kitty arms, keeping me away from all of life's potential harms. Что за удобный сайт, да? Вот решение этой изолированной задачи. А я-то все никак ни один из своих программистских проектов не доделал. А теперь уже и желания нет. И с нейронками это проще теперь. Почему мне на украинском? Это украинский вообще? Это не украинский. Что?
1: That was called bravest.
0: Какой это язык?
1: Crying an unending stream of tears after listening to that one. I love you, Gloria.
0: Нигде не обозначено, как его зовут. Ладно. А где английский? Нет музыки, правильно. Вон там чатик, даже чатик на вайп-кодили уже. Она работает нормально, не знаешь, кто там пользовался. Чатиком, или стример, и чатик, который Obsidian на вайп-кодил. Болгарский. Да, наверное. Там написано было где-то или определил? Так какой еще? Какие еще языки? Сербский вроде еще латиницу используют. Вроде сербского два варианта с латинизированной скрипцией. Так, так, поехали. Как же неудобно котов менеджить. Было бы хотя бы панелька с листом их, со статами. Так, вот. Почему у тебя всего минус из-за голода или... Вот никакого эффекта голода нет, значит просто это хуёвый код. И отправить его даже не к кому.
1: Let's pause 10 seconds for station ID. There's nothing wrong with being beautiful and making yourself want to be beautiful and seeing beauty in others. If this is one of your earthly desires, head on over to Gloria's salon to beautify and sanctify yourself. Beautiful, yeah. Up next, we got Battle of the Three Tags. What a horrible, horrible...
0: Yeah. Феник все-таки минус статус из-за голода. Похоже, да. Все это нигде не обозначено, сука. Где там кот, который я хотел бризить? Вот он. собственно, с именем Дурак. Ну, значит, работает. Ну, можно теперь то же самое сделать, но так же на вайп кодить, но на Расте с G-стримером, а не на Java и с FFmpeg. Много твердых мягких знаков. Твердых знаков в болгарском. Надо этот факт запомнить.

0: От этого минусы, из-за чего я не уверен. Одна прорядили ряды котов.
1: Мяу, мяу, мяу, мяу.

0: Так, вот это надо с собой брать, потому что этим можно вылечить травму, которая в случае, если кот падет в битве, остается. Начинает. Mana and starting mana. Max mana and starting mana. Не слишком важно, если intelligence высокий, но intelligence не высокий. Corpse heal. Что такое corpse heal? Просто рандомно набираю примерно, да. Мяу. Сап.
1: Мяу.
0: Тоже личинку можно взять с собой. Walk in.

Один дамага. Шмога. Plus one intelligence сочетаем и take damage. Даже не скиллы какие выпали, не посмотрел.

Прикольно. А сколько у него интеллигенс? На нуле у него 100% хрит. Идеи, ты хорошая синергия. Нужно меньше думать и мне, а не только коту. Потому что тогда, иначе, тут можно будет только базовую атаку использовать.

umgesetzt wurde wohl. Der Knockback ist. Да, лагание звука так и осталось. Видимо, это только... Только у меня. Хотя можем выяснить, только это у меня или не только у меня.

Если если soft now. Непонятно, это вообще та проблема или нет. Возможно, исправляется на моей стороне. Непонятно, срабатывает ли это, если я похиляю впустую. Нет, видимо. Вроде неплохие скиллы выпали. Поставил перед летающим ногом. Ага. Как? Где посмотреть статы во время битвы? Какая возможность точно должна быть? А, вот. Есть. Ага. Ага. То есть у него уже интеллигенс в минусе. Значит, этот крит должен уже срабатывать. Я не обратил внимания, сколько он нанес дамага. Ну ладно. Так, это что, своп и трип.

Что за секрет тут прям? Монетки надо собрать.

Kurde, pięknie. Gwać. To ręcznie takie kres nie widzą.

Да, у него уже сразу минус интеллигенс. А почему у него броня за счет чего начинается?

Ну круто, 22, дамагом, стабильным. Но я все равно как-нибудь зафейлю. Бёрн тун, бёрнит не только атакуемый тайл.

А почему он атаковал в обратную? Непонятно. Мяу.

Почему не на фронте? Здравствуйте. А на каком фронте?

немножко. Прикрыто.

это, кстати, непонятно. Swap your highest and lowest stat. Да, если что-то трендом. А какая разница? Ну, тайс, ну, если статы... Все... Что имеется в виду? Ну, тайс, в смысле, как привести... Ничья, ничья. Типа, если... Если все статы одного значения, видимо, поэтому выбираются рандомно для свапа, но зачем тогда свап, если они все равно одинаковые? Вот.

краулер, кто переведет. Бессмысленно. Что нынче вместо фабрики Ротфронт? Есть москвичи с центра. Не знаю, к чему это. Есть ли москвичи с центра? Есть, но они все не тут. Так как у него интеллигенс в нуле, вот. Ну, он... Можно понять, что вот этот рандомный ивент дал плюс one к интеллигенс. Но... Что же произошло? Вот, вы можете вычислить, что произошло? Но все равно у него... Минус 2. Скалклэмп. Минус 6 интеллигенс плюс 10 брони. Это тим. А что по-другому вроде называлось, а? Так, она бафает котов, котят, поэтому от нее нужно избавиться как можно быстрее. Сами котята не очень опасны. Закрыл стрим, нет времени на такое. Я знаю. Зато у него есть время задавать вопросы, почему не на фронте. Вот все это вот характеризует людей, которые вот, которых нет времени на такое. Ах да, он еще и свапается. Да помни! А, вот, кстати. Она шисует, куда ударит огонь. Гори. Гори в аду.

побольше хилого.

0: Что же, блядь, произошло?
1: Мяу.
0: Кто он загорелся, ясно. Вот теперь, кстати.

Кстати, да, плевки тоже за огонь. Ну-ка. Да. При этом... А, не, написано на нем, что это водное. Я... Yeah.

0: пытаюсь ли я думать, или вот просто... Просто на автомате прожимаю, хожу.
1: Да.
2: О!
3: Гулять пора.
0: Ой,

Mm-hmm.

Take down Circle to Intelligence. The next spell you cast this turn is free. А какой у него... Сколько он дамага получит, если у меня минус 2 Intelligence? Непонятно. И нужно ли мне это? Потому что... У него есть какая-то старцин мана, поэтому, наверное, у меня будет возможность хотя бы один раз это скастовать, но зачем? Сюда, дорога. Нет, потому что именно на тебя действует. Ну, похиляет ли тебя?

0: Ну там лучше.
1: Потому что только один раз.
0: За биту, скорее всего, смогу использовать. Big brain.

Так как я планирую продолжать, надо брать уст левелап. А вот когда я планирую уже закончить рану добровольно, надо было как раз не брать, а оставить монетки. Так.

Возьму самое простое, как обычно. Радикал, блядь. Сразу. Ебало.

0: the tail, but tastier than snails.
1: Yeah!
2: Так, я успею бомбу потушить? Вроде успею. А вот теперь не успею. Ну что, я не могу вот сюда встать.
0: Bones leave.

Ну это-то я успею купить. Поэтому можно не отходить. If you're not too finicky, I'll make a fricassee for you and me, babe.

0: kings, I'm the king of cats.
1: He's the king of cats.
0: I will hunt you down.
2: No. Granny asked. Я уже устал, но надо продолжать. Более-менее хороший ран. Или в другой раз. Ладно, в другой раз, чтобы не тупил из-за усталости. Вот это хорошая пассивка, если синергия есть с другими. Если есть какие-нибудь способности с помощью камня, но вряд ли.

0: king.
1: He's the king. Smell like cinnamon and onion rings.
2: Onion rings.
1: Got no time for fancy things.
0: Джетси, понадеюсь, что так. А именно спал. Ну, нечем спал.
1: Tetanus shoots from my heart.

Хорошо подумал за эту пассивку. Вроде много здоровья. А почему у него только максимум 12 хп? Ну я должен пройти эту зону. Таким отрядом.

Так ты разобрался с Киком? Почему он меня не пускает? Пробовали без прокси. Пробовали с прокси. Пробовали в другом браузере. Так я и без прокси, а? Странно тогда. Почему он пишет именно too many login attempts, что там было?

кстати, так вот что надолго дел... Так, меня голову отвлек от мысли. Что игра долго делает на запуске? Она вот это все распаковывает куда-то, эти все файлы. Она уж вряд ли 4 гигабайта в оперативу выкачивает. И вряд ли оно... Хотя не знаю. Вот обращаться внутри файла по осету, когда нужно получить какой-то осет, это более затратно, чем обращаться к отдельным файлам в файловой системе. Только начали мне играть, привет. Нет, я... Когда она вышла, я начинал немного. Она для меня слишком сложная. Я люблю пазлы, но вот не вот тактические вещи, где нужно думать упорно и постоянно. Но вот я решил вернуться, попытаться продолжить. Только начали в том смысле, что только начали после долгого перерыва. А вот стрим уже заканчивается, приходи в следующий раз. Пока продолжу, Дженикс. Мне вот ты играл, мне нужны советчики, а то я сам вот не очень. Крис переигрался, ближайшие 3 дня будет остывать. А? Это кому и на что сообщение? Ага. Это сообщение не мне. Так, на этом все. Там все, когда продолжение, не знаю. Я только тоже слышал. Ну, она мне очень нравится юмором, общим вайбом, музыкой и прочим, но слишком для меня сложная. Так, а как же Connections? А, да, ладно, пошли Connections. Чуть не забыл.

Наблюдение. Количество вьюверов Nginx. Количество вьюверов Binding of Isaac. Вот. Вот. Ну, это было ожидаемо, потому что менее широкая аудитория все-таки такого жанра. Так, connections.

Supercalifragilisticexpialidocious. Supreme political and religious leader of the Muslim country. Heavy dust. Poster. Book. The space can perishable table showing this. I don't know. Shogun Pharaoh in Khalif. It's come to me, Graham. В смысле, Айзек, ну, как бы то, что недавно вышло, а, да, наоборот, тогда меньше зрителей должно быть, потому что как бы, все уже прошли, наигрались. Как, со временем окузывалят, как их узвалят. Ну как бы даже если бы они были легче, как бы все равно не отменяет общей комплексности механик. Тогда было бы даже хуже тем, что эта комплексность не используется из-за того, что сама игра слишком простая. Так, тогда просто теперь Space Fragile Perishable. Ну, надписи на коробках. Perishable, Fragile, The Side Up и, ну, Heavy, видимо. Xeno Shipping Box. Поук, Туспейст, Селдастер, Пол, Слипстик, Постер.

Если глаг, то, что может быть глаголами, а салат может быть глаголом. Если выбирать условно может быть, но нет. Попытаться просто собрать глаголы, вроде бы не хватает. После все просто. Ну, что-то с чем-то внутри, не

Poster, salads, guests, super. Предположение есть. Так, если часть слова paste, stick. Нет, let. Нет. А, to sleep. А что еще?

Нет, нет предположений. Мог этот тыкнуть, если что.

Нет предположений. А, нет. Нет. Даже отсутствие предположений. Ну, липстик. Обидно. Что я еще хотел? One away. Угу. Угу. Угу. Либо супер, либо теннис болс. В этой группе. Чем?

Selt Super Polk Dust. What? Голосуйте, супер или теннис болс? Хотя бы это напишите.

Супер, ну супер, так супер. Я... Нет. Севен Бол, Супер Бол. Что такое Даст Бол? Ага. Это даже proper noun. Собственно, не слышал ни разу. Что такое пук? Пол. Пуке. Эй, на русском-то не знаю, что это что-то на богатом. Think that my common tubes. Блядь, ну я кон... Ну, да, но я б ни за что бы не вспомнил о том, что они в тубах тоже. Вот. Знаешь, что мне можно и надо бы задонатить хотя бы немного, потому что с работы как-то, блядь... Ладно, не буду жаловаться, но мне не заплатили, и уже вот там подхерчу по некоторым поводам. Где все адекватные люди? Где? Чё-то... Адекватных заказчиков никак не найти. Вот, чмавки.

молодой был, на заводе работал. Был вечер. Я в ночную на установке воздухоразделения, и мужики, слесаря дежурные. Суббота, они на расслабоне, приняли. Сижу хернёй маюсь, вижу в окошко охранник на рысях с дубинкой бежит. Интересно стало, выхожу во двор. Слесаря двое ржут, третий со спущенными штанами сидит на бочке. Охранник подбегает к нему и начинает орать: «Слазь, мол, оденься» и тому подобное. Мужик с бочки тоже на него орет, но не членораздельно, ибо в говно. Охранник дергает его за руку, тот отталкивает. В общем, толкаются, пихаются. В какой-то момент охранник берется за концы своей дубины и толкает чувака на бочке. Ну, там удара не было, просто пихнул. Мужик заваливается и орет благим матом, и бочка заваливается вместе с ним. Она, походу, пустая. Мужики, которые ржали, вдруг перестают ржать и кидаются мужика держать. Но не успевают. В общем, мужик, который на бочке сидел, падает на асфальт. И бочка падает, и катятся они вместе красиво и синхронно по кругу. И как бы под ноги охраннику. И выходит, что мужик как бы продолжает на бочке сидеть, но лежа. При этом матерится вдохновенно и без остановки. Охранник, которому бочка мешает, со всей дури по ней ногой как зарядит, а на ногах у него такие боты специальные. У нас их в цеху гальваники выдавали. Доктор Мартин, знаете такие ботиночки? Так вот, это их старшие братья. Каждый кило по полтора весом и выглядит как бесформенный кусок резины. И вот прилетает по бочке этот ботинок, а бочка хоть и пустая, никуда не девается. Только мужик перестает материться и начинает орать, переходя на визг. И тут до охранника и до меня доходит, что у него не только штаны, но и труселя спущены. И он голой жопой приставлен аккурат к горловине. Походу, эта алкашня о чем-то спорила. Один вспомнил анекдот про лампочку, и изначально предлагалось проспорившему засовывать ее в рот. Ну, все знают про то, что стандартную электролампу можно в рот вставить, но невозможно вытащить. И анекдот есть про таксиста, ну, тот самый. Но фокус с электролампой показался мужикам слишком рисковым. И они продолжили мозговой штурм. И какое-то количество выпитого спустя, один из них предложил засовывать яйца в канистру. Поспорили. Спор разрешили. Определили проигравшего. Наш герой. Нашли канистру. В канистру яйца героя не влезли. Как оказалось, у канистры высокое горло. Мужские яйца до канистры не дотягиваются. Но спор есть спор. На глаза слесарям попадается пустая бочка. У нас этих бочек на заводе до жопы было. Простая 200-литровая дура с заливной горловиной на верхней крышке, куда пробка вкручивается. И вот наш герой спускает штаны, трусы, и два бойца сажают его голой жопой на бочку. Чел заправляет свои яйца в горловину, все довольны и идут бухать дальше. Ну, двое идут, а третий пытается вынуть яйца из бочки. Но упавшие в бочку яйца обратно не вылезают, как оно, вероятно, и задумано. Там как бы горловина не сильно широкая, а еще резьба. И металлические заусенцы всякие, наверное, колются. Мужик матерится, эти двое ржут, шум, крики. Услышала охрана. Я не слышал, у меня установка шумит сильно, хер что услышишь. Мне эту историю рассказали мужики, пока мы стояли над несчастным, решая, что делать. Стоит признать, что помогать ему никто не хотел. Ну вот еще радость у пьяного детины яйца щупать. Я предложил скорую вызвать, но охранник очень не хотел этого, потому что скорая на завод это ЧП. Мужик умолял никого не вызывать и помочь ему, но мы, как уже сказано, трогать его яйца не хотели. Была идея распилить бочку. Еще какие-то проекты, каждый чудовищнее масштабнее предыдущего. Чувак это слушал минут 20, сидел, трезвел и пытался выползти, потом тупо не выдержал и заплакал. Душераздирающее зрелище. Один из собутыльников на нем сломался, принес рабочие перчатки, ну и стал помогать.
У него сразу не получилось, он потом еще за масленкой в компрессорную ходил. Достали они чухонцу этому его яйца, я уже не видел. У меня на установке цикл, пришлось работать. Через неделю одного из них встретил. Он сказал, что, мол, тому мужику все равно пришлось в поликлинику идти. У него там все расцарапанное было и опухшее.

0: Другой Макс. Байки дядюшки Мортимера. Редактура Антон Георгич. Обложка Алехандро. Музыкальное сопровождение саундтрек Рика Шафера к игре VTM Bloodlines. Читает Вошков специально для канала «Неправильный мир тьмы». Байка седьмая. О чем говорят детям.
1: К нашему глубочайшему сожалению, мы вынуждены подвергать цензуре письма, приходящие пациенту Мортимеру. К несчастью, неизвестные лица не поняли глубины трагедии пациента и сыграли злую шутку, прислав письмо оскорбительного содержания, содержащее угрозы от лица вымышленной Мортимером организации «Комарильи». Если сыгравшие эту злую шутку лица читают это, пускай они устыдятся. С уважением, М. Криссер, главный врач.
2: В свете некоторых писем, пришедших мне в последнее время, я понял, что большинство неонатов не знает некоторых вещей, которые я считал очевидными. К сожалению, мое происхождение сыграло злую шутку со мной. В пору моего становления мой сир охотно давал ответы на вопросы касательно нас, которые я задавал. К сожалению, большинство нынешних сиров не делает этого. И я решил в этой байке рассказать немного не о запылившихся традициях и угрозах нашему роду, но о тех вещах, без которых невозможно выжить. Основы нашего существования. Мы вампиры, мы пьем кровь, нам противен солнечный свет, нам противны религиозные предметы, нам ненавистен чеснок. Каждый, кого мы убиваем, становится вампиром, мы сильны, как 10 человек, а наши глаза светятся дьявольским огнем, мы демоны во плоти. Ну и еще с десяток подобных мифов, большинство из которых является чушью. Вглядимся поподробнее, как в эти мифы, за частью из которых лежит правда, так и в некоторые наши особенности, про которые смертные легенды не слагают. Мы пьем кровь, да. Без нее мы иссушаемся и впадаем в коматозное состояние, называемое торпором. Или же, что случается чаще, впадаем в бешенство и перегрызаем глотку кому угодно, как хищные звери. Кровь – это все, чем мы питаемся. Мы не пьем вина или воды, не едим, не курим, не принимаем наркотики. Все те удовольствия, что эти вещи приносили нам при жизни, все это заменяется кровью. Попытка выпить вина для нас все равно, что для смертного выпить моторного масла. Отвратительно на вкус и неприемлемо для организма. Нам противен солнечный свет. Да, он жжет нас, оставляя серьезные и трудно заживляемые раны. Тем не менее, нужно больше, чем один солнечный луч, чтобы обратить нас в прах и пепел. Огонь также губителен для нас. Раны от него подобны ранам от солнца, их тоже сложно регенерировать. Мы являемся ходячими трупами. Наши ногти и волосы не растут. Наш физический облик не меняется после смерти. Каждую ночь мы встаем ото сна почти такими же, какими мы были при становлении. Наши сердца прекратили биться уже давно, в момент смерти. Наши чувства обострены, мы не устаем. В отличие от смертных, не использующих все возможности своего тела, мы знаем, что тело всего лишь инструмент и пользуемся им по своему желанию, а не под влиянием инстинктов. У смертных усталость вызывается химическими реакциями в мышцах. В наших телах эти реакции не происходят. Мы бессмертны. Если мы не будем уничтожены, мы будем существовать вечно. У нас неестественный цвет лица. Наша кожа со временем бледнеет. Усилием воли мы можем погнать кровь по нашему телу, придавая коже на наших лицах подобие румянца. Мы не так уж часто это делаем. Уж слишком велик расход крови, и для того, чтобы постоянно поддерживать видимость жизни, нужно питаться практически каждую ночь. Кровь. Мы можем пить кровь как людей, так и животных, хотя кровь первых намного питательнее для нас. Сам процесс питания приводит нас в состояние экстаза куда более сильного, чем что-либо испытанное нами в смертной жизни. Смертные, у которых мы берем кровь, приходят в похожее состояние, и лишь в редких случаях им удается вырваться из наших объятий. Я уже говорил, что мы можем использовать кровь, чтобы придать себе некоторое подобие смертного облика. Мы также используем энергию, скрытую в ней, для того, чтобы проворачивать трюки вроде сверхъестественной быстроты или неземной притягательности. Эти трюки — наши дисциплины, свои у каждого клана. Как мы размножаемся, если вы хотите использовать биологический термин? Когда вампир при питании просто убивает смертного, ничего не происходит. Смертный умирает. Если же вампир в тот момент, когда смертный умирает, даст ему своей крови, то смертный не просто умирает, а становится вампиром. Обычно сир – технический термин для обозначения вампира, давшего свою кровь, дает дитяте. Неужели так сложно понять, кто это? Немного крови, и дитя просыпается очень голодным. Когда вампир очень голоден, он впадает в ярость, и его звериные инстинкты хищника контролируют его до тех пор, пока он не насытится. Поэтому большинство сиров приготавливают жертву смертного для дитяти и скармливают сразу же после пробуждения. Зверь. У каждого вампира есть свой личный демон, своя звериная натура. Этот комплекс инстинктов, помогающих выжить, называется зверем. Видимо, для того, чтобы диссоциировать себя от него. Дело в том, что, как я уже упоминал, зверь не скован никакими моральными рамками. И вампир под его влиянием лишь безумное животное. Безумное, но опасное, поскольку является хищником, использующим все способности вампира, в том числе и сверхъестественные. Впрочем, когда я говорю, что зверь подчиняет вас себе, я не совсем точен. Зверь не является отдельным от вас существом. Он всего лишь ваши же инстинкты, и вы сами являетесь зверем. Чтобы не впадать в ярость и не подчиняться зверю, необходимо регулярно питаться. Насытившись, зверь спит. Но регулярное питание подразумевает и более частые поиски жертвы. И если даже вы не хотите их убивать, скорее раньше, чем позже, неизбежное случится. Возможно, что после первого трупа вы почувствуете вину. После десятого, после сотого. Но наступает момент, когда вы забываете, что перед вами лежит кто-то, кто полчаса назад шутил и смеялся. И труп становится лишь уликой, от которой надо избавиться как можно скорее. И тогда те человеческие нормы морали, та человечность, что сохранилась в вас и после смерти, окончательно угасает. Мы прокляты. Что еще? Развеем предрассудок. Кресты, звезды Давида, Анхи и прочие религиозные атрибуты нас нисколько не беспокоят сами по себе. Все дешевые новеллы и фильмы ужасов, в которых полуобнаженная девица складывает крестик из двух палочек и отгоняет клыкастого злодея прочь, полная чушь. Персонаж Энн Райс Луи как-то сказал: «Я люблю смотреть на кресты». Любить мы их, может, и не любим, но в ужасе от них не отшатываемся. За редким исключением. Одной из пикантных особенностей нашего мира я нахожу тот факт, что на каждое правило найдется исключение. Так и здесь. Иногда глубоко верующие люди могут силой своей веры и символом в руках заставить нас отпрянуть прочь, а иногда даже нанести физический вред в виде ожогов, сравнимых с ожогами от огня или солнца. К примеру, я однажды получил ожог в форме креста от чересчур ретивого инквизитора, году этак 84-м. 1884-м, я имею в виду. Инквизиторы в конце 19 века? О, они существуют и сейчас. Они не ездят на конях по деревням, сжигая одиноких старушек.

чтобы деревянный. Будет больно, конечно, и если попадет вам в сердце, вы будете обездвижены до тех пор, пока какая-нибудь добрая и глубоко несчастная душа не вытащит этот кол. Скорее всего, к этому времени вы будете очень голодным и нападете на ближайшего к вам. Теперь понятно, почему добрая душа будет несчастной. Движущаяся вода. Вы можете представить себе вампира, который с начала своего существования ни разу не мылся? Так что это тоже глупый предрассудок. Мы можем создавать гулей, упырей, если хотите. Эти существа не совсем смертные, но далеко и не вампиры. Они лишь те люди, кто пьют кровь вампиров при жизни. Они получают малую часть наших способностей. Ограниченные дисциплины, отсутствие старения, пока в их организме есть вампирская кровь, но также не сильно страдают от нашего проклятия. Они могут рожать детей, ходить днем и умирать от недостатка кислорода. Гулям необходима периодическая подпитка вампирской кровью. Довольно часто вампиры используют их как слуг, ведь выпив 3 раза нашей крови, гули попадают под узы крови и становятся нашими послушными рабами. Узы крови. Нет ничего проще. Выпейте 3 кровь одного и того же вампира, и вы будете любить его сильнее всего на этом свете, фактически становясь его рабом. Первые 2 раза, когда вы выпиваете кровь другого вампира, вы чувствуете сначала привязанность, потом дружбу, ну а на 3-й раз... Так что будьте осторожны, когда вам предлагают пить кровь не из горла. Социальные основы. Древняя история и современная политика. Вначале был Адам, затем была Ева. Хотя некоторые утверждают, что сначала была Лилит, которой не понравился размер фигового листика у Адама. И лишь потом была Ева. Затем были Каин с Авелем. Каин Авеля убил. Бог его проклял и даровал ему метку, чтобы никто его не убивал и все знали, что он проклятый. Метка эта – вампиризм. Это была сказка, дальше пошла политика. Каин обнаружил, что может создавать подобных себе, вампиров. Он обнаружил, что эти вампиры слабее его, а также, что созданные ими вампиры еще слабее и так далее. Поколение – вот что играло значительную роль в силе новообращенного вампира. Сам Каин был первым поколением, его дети – вторым, их дети – третьим и так далее. Каин стал правителем своей земли, и в его городе вампиры открыто царствовали над людьми. Особой радости это не приносило ни смертным, ни вампирам. После становления за ними навечно закреплялось место в иерархии, согласно сиру и поколению. В какой-то момент Каин ушел. Просто ушел. Устал быть лидером, царем и ушел, оставив править 3 вампиров 2-го поколения. И тут взбунтовались 13 вампиров 3-го поколения. Которые развязали борьбу между сородичами. Молодые выиграли, 2-е поколение было уничтожено. Вампиры 3-го поколения праздновали победу и делали то, что хотели. Все они были разными, объединенными лишь общими усилиями в борьбе против своих сиров. Каждый из 13 создавал своих детей по своему образу и подобию. Каждого из них проклял Каин, когда, вернувшись в свой некогда цветущий город, обнаружил его разрушенным в битвах его детей. Так зародились кланы, каждый со своим проклятием, каждый со своими предками, предпочтениями и недостатками, каждый со своими основными дисциплинами. В древней истории было много чего, но это тема для другой байки. А пока что вот ситуация на сегодняшний день. Есть Камарилья, есть Шабаш, есть независимые кланы. Камарилья ратует за то, чтобы прятаться от людей и сосуществовать с ними. Шабаш похож на сборище пьяных старшеклассников с базуками, а независимые кланы преследуют собственные цели. Кланы Камарильи. Краткое описание. Бруджа. Пожалуй, лучше всего о неорганизованности и анархичности этого клана говорит тот факт, что его члены не могут договориться даже как правильно произносить свое название. Бруджа или Бруха. Стереотипом этого клана является мускулистый байкер, восседающий с обрезом на Харлее, зорко поглядывающий по сторонам в поисках кандидатов на уничтожение во имя Камарильи. Другим стереотипным представителем является философ-мечтатель с интеллигентской бородкой, витающий в облаках. С падением Советского Союза число последних значительно поредело.
Прокля...

Знаете, этого клана горячие головы. Бруджа очень сложно удержать своего зверя и не впасть в ярость. Гангрил. Пожалуй, единственный клан, чьи представители отваживаются жить за пределами городов. Для них, естественно, иметь страстное увлечение природой вообще и зверьми в частности. Стереотипами этого клана будут, пожалуй, биолог в очках или же окровавленный викинг, стоящий посреди разорванных в клочья трупов. Оба эти стереотипа довольно далеки от истины. Последнее время большое количество гангрил заявило о том, что они покинули Камарилью. Так что теперь клан не имеет официального представителя в секте, а оставшиеся не получают должного статуса. А зря. Я, к примеру, предпочитаю уважать тех, кто может разорвать меня в клочья, поэтому и дожил до сегодняшней ночи. Слабость гангрил. Их зверь проявляется физически. После того, как они впадают в ярость, они меняются, приходя в себя с кошачьими глазами или шерстью на руках. Малкавиан. Клан сумасшедших или же клан пророков. Члены этого клана пугают других вампиров своим безумием. Обычным стереотипом является вампир-маньяк, убивший 20 смертных и сложивший из них архитектурную композицию. Другим стереотипом является скромный очкарик, все время прячущийся за плюшевого мишку. Но в жизни на 10 маньяков явных приходится 100 скрытых и один плюшевый мишка. Их проклятие – каждый член клана безумен. Будь то шизофрения, голоса в голове или фетишизм. Носферату. По утверждениям некоторых, от них воняет. Не знаю, не замечал. Эти вампиры вынуждены скрываться от глаз людских и жить в канализации. Да-да, дети 20 века, совсем как черепашки-ниндзя. Ничего романтичного в том, чтобы жить в канализации, нет. Там темно, мерзко, мокро, воняет, да и вообще противно. Но выхода нет. Скрываться от общества надо, ведь все Носферату выглядят ужасающе для людей и многих вампиров. Носферату владеют искусствами сокрытия от чужих глаз и являются самыми осведомленными вампирами в городе. Торгуют информацией и услугами. Их проклятие – их внешний вид. Триадор. Клан поклонников искусства и мастеров интриги. Они воплощают в жизнь архетип романтического вампира, героя-любовника и страдальца. Представители этого клана – патроны искусств, художники или же просто получившие становление за красивые глаза. Их проклятие – увлечение прекрасным. Они могут впадать в ступор, наслаждаясь красотой картины или чего угодно, что им видится искусством. Тремер. Самый жестко организованный клан. Эти загадочные колдуны-вампиры владеют дисциплиной тауматургии, позволяющей им колдовать и проводить волшебные ритуалы. Стереотипом этого клана будет оккультист, ищущий тайные знания среди запылившихся книг. Сам клан был создан обманом и уничтожением другого клана. Его родоначальник произвел Диаблери над патриархом, чье место заняли Тремер. У них нет проклятия, дарованного Каином. Но для поддержания иерархии каждый член клана выпивает кровь старейшин, что обеспечивает его лояльность. Вендру. Клан дельцов, политиков и бизнесменов. Типичный Вендру является собой молодого человека в деловом костюме с мобильным телефоном. Этот клан фактически руководит Камарильей. Большинство князей происходит именно из него. Их проклятие – сверхвысокая разборчивость в крови, которую они могут пить. Например, кровь только священников или только блондинов. Вместо заключения. Возможно, вы не узнали ничего нового. Возможно, где-то я допустил ошибку. Здесь или ранее. Но не спешите поправлять меня. Вполне возможно, что это читает кто-то из тех, кто своим долгом считает наше полное уничтожение. Я говорю об охотниках на нас. Не будем раскрывать им все о наших способностях, не будем давать им знать о всех наших слабостях. Если же вы, читающие эти строки, охотники, приглядитесь. Я оставил достаточно следов, чтобы меня можно было найти. Придите и попробуйте меня взять.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 31.
2: 31.
1: Августа.
0: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут. 2 часа 7 минут.

あの

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 31.
1: 31.
2: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.